Помалывается. Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВБ-76. Самый натуральный засранец.

0: Beware, I live.
1: What's all that unstoppable color and darkness coming from all sides? Must be seer. Listen every Sunday at 9 p.m. Central Intergalactic Time to Seer Radio on the Cybernetic Broadcasting System. The usual unusual since 2009. Come with us.
2: Паттерсон запарковал машину у кинотеатра «Россия».
3: Карбович проехал Университетский проспект, повернул на Мосфильмовскую улицу и едет к Киевскому вокзалу.
4: А где Лунц?
5: Лунц выехал на Ленинградский проспект. Приближайтесь к речному вокзалу.
4: Значит, Карпович едет к нам в гости. Что ж так рано? Ведь связь назначена на 23.
6: Decompression.

0: кто-то балуется.
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВБ-76, самый натуральный засранец.